Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77

was young.

0: Радио 7.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Владимир Путин подписал закон о поправках в налоговый кодекс, направленный на стимулирование и обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он ориентирован на сохранение достаточного объема бензина и дизеля для внутренних потребителей, а также на создание дополнительных условий для устойчивой работы крупных отечественных НПЗ. Сроки их модернизации продлены до конца этого года. Кроме того, закон разрешает производить высокооктановый бензин путем смешения прямогонного топлива с другими компонентами. Оплачиваемый отпуск для родителей нужно увеличить до 35 дней, для многодетных – до 42. Таким мнением поделился заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, порой после отдыха с детьми родителям нужен еще небольшой отпуск. Согласно Трудовому кодексу России, ежегодный оплачиваемый отпуск длится 28 календарных дней. За ненормированный рабочий день к этому сроку добавляется еще минимум 3 дня, а при вредных или опасных условиях труда – 7 дней. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Конкретные сроки она не уточнила. Но, по ее словам, данный процесс осуществляется уже сейчас с помощью различных методов. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Напомню, что основная карта в России сегодня МИР. При этом Visa и MasterCard, которые были выпущены до введения антироссийских санкций, по-прежнему работают. Продуктовая корзина россиян подорожала с начала года на 4%. Об этом сообщили в ассоциации Роспродсоюз. Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дороже всего такой набор обойдется жителям Чукотки в 20 400 рублей, а также в Камчатском крае 13 400. Самые дешевые продукты в районе 6 000

зонты на всякий случай. Патрисию Касс, Мику и M People. Дальше послушаем, а затем узнаем гороскоп на сегодня. Напомню, на календаре уже 5 июля.

Воскресным утром Кайли Миноук. И представляете, недавно Мадонна призналась, что ревновала своего мужа Кайли Миноук. Она сказала: «На самом деле я немного завидовала, потому что она была такой милой. Думаю, мой бывший муж в то время был влюблен в нее. А я думала, я никогда не буду такой красивой, как Кайли». Заявила это Мадонна во время телевизионной программы шоу Грэма Нортона. Правда, самое смешное, певица не уточнила, о ком из ее бывших мужей идет речь. Пинк Флойд и Энигма. Дальше у нас Радио 7 на Семи Холмах. Доброе утро.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7».

для светлых мгновений, музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.

0: еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция

0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном 19 градусов тепла. Днем до плюс 23, воздух прогреется. В течение дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в городе 18, предстоящей ночью плюс 14. Столица, 9 утра. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Материнский капитал снова вырастет. В Госдуме назвали примерную сумму в 2027 году. 767 тысяч рублей на первого ребенка и примерно до 1 013 000 рублей на второго. Об этом сообщил депутат Алексей Гавырин. По словам парламентария, сейчас назвать точную сумму выплат невозможно, однако можно сделать предварительный расчет. В этом году размер мат-капитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. А если семья не оформляла мат-капитал на первого, то на второго ребенка сумма достигает 963 тысяч рублей. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года и продлена до конца 2030 года.

Меньше. На радио 7 Роксет. А тем временем, по данным одного исследования, сообщается, что на Земле может обитать до 20 миллионов видов насекомых. Это втрое больше прежних оценок. Раньше энтомологи исходили из оценки примерно в 6 миллионов видов, при этом описано и названо только около 1 миллиона видов насекомых. По новым расчетам, до 95% их разнообразия на планете может остаться неизвестным науке. К новой оценке ученые пришли после изучения биоразнообразия в заповедной зоне в Коста-Рике. В общем, работы у энтомологов много, и объем есть на очень много лет вперед. У нас же впереди Энди Уильямс, а еще Джеймс Блант. Доброе утро!

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7. It's beyond my control.

0: beyond my control. It's beyond my control.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, в эти минуты за окном 20 градусов тепла, днем до плюс 23, воздух прогреется, в течение дня сегодня обещают небольшой дождь. Вечером в городе 18, предстоящей ночью плюс 14. В столице 10 утра. В начале часа новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Семьи с двумя детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет распространяться на договоры займа, заключенные до этой даты. Отсрочку по кредиту можно будет оформить при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. Сейчас право на ипотечные каникулы имеют семьи, доходы которых после появления ребенка снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Теперь семьям с двумя и более детьми можно будет не подтверждать снижение доходов. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. Вопрос о сокращении рабочей недели в России рассматривается не в первый раз. Ранее в Госдуме выступили с инициативой перехода на 4-дневную рабочую неделю. Однако до сих пор подобные изменения не были закреплены на федеральном уровне в обязательном порядке. Сильный ветер ожидается в Москве сегодня. Местами, возможно, гроза с дождем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла. В Подмосковье от 18 до 23. Ночью температура в Москве понизится до плюс 14 градусов, по области до плюс 11. Напомню, ранее синоптики отмечали,

Майкл Бубле на Радио 7. И давайте переходить к обещанному, к подаркам. Сегодня у нас подарок для любителей умной прозы и необычных детективов. Это новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Чтобы получить эту книгу, вам необходимо ответить на вопросы и прислать правильный ответ быстрее других. 5 июля в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире турагентство. Кук первым ввел систему, при которой в стоимость билета входили проезд, питание и проживание, так называемый пакет. А уже в 1872 году агентство организовало первый в истории кругосветный тур. Как вы думаете, сколько дней он длился? Варианты ответов: 222 дня, 333 дня или же 111 дней. Ваши версии мы принимаем через конверт, который находится на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто отвечает правильно, получает в подарок новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» от редакции Елены Шубиной. Удачи!

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Несмотря на вывеску, группа Simply Red всегда была классическим примером One Man Band, проектом одного единственного человека. Мик Хакнелл с первого дня зафиксировал за собой право на единоличное решение всех творческих и финансовых вопросов. За 40 лет существования через коллектив прошли десятки первоклассных музыкантов. Сам Хакнелл никогда не скрывал такого положения дел и открыто заявлял в интервью, что Simply Red — это исключительно его сольное альтер-эго. Несмотря на стабильность лидерской позиции Хакнелла, звучание Simply Red заметно менялось. Ранние альбомы тяготели к соулу и блюзу, а в поздних работах появились электронные и поп-мотивы, которые отражают музыкальные тренды и страсть рыжеволосого лидера к экспериментам. Радио 7. Weekend Simply Red.

Тедди Свимс. Воскресным утром и пора узнать, кому достанется от нас книга. В подарок, напомню, условие было ответить на вопрос правильно и раньше остальных. 5 июля в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире турагентство. Кук первым ввел систему, при которой в стоимость билета входили проезд, питание и проживание, так называемый пакет. А уже в 1872 году агентство организовало первую в истории

Кругосветный тур. Как вы думаете, сколько он длился? Так звучал вопрос. Варианты были 222 дня, 333 дня или же 111 дней. И правильный ответ – это историческое кругосветное путешествие длилось ровно 222 дня и было организовано британским агентством Thomas Cook & Son под руководством самого основателя Томаса Кука. Быстрее всех правильный ответ прислал нам Олег из города Лобня. 7251 – последние цифры номера. Олег, мы вас поздравляем. Вы получаете в подарок для любителей умной прозы и необычных детективов новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистого» от редакции Елены Шубиной. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вот мы с вами неспешно движемся вдоль Ленинградского шоссе в область. И впереди, после станции Войковска, будто вырастая из зелени, возникает силуэт жилого комплекса «Лебедь». Сразу становится ясно, что перед нами не просто рядовая застройка, а настоящий архитектурный манифест эпохи. Хотя сегодня эти 4 16-этажные башни, объединенные общим стилобатом, могут показаться частью привычного городского пейзажа, в конце 60-х, начало 70-х годов 20 века они выглядели дерзким экспериментом, в котором архитектор Андрей Мейерсон стремился соединить урбанистическую смелость с заботой о человеке. И поэтому «Лебедь» задумывался не как набор изолированных коробок, а как целостный жилой организм, наделенный собственной инфраструктурой и особой логикой пространства. Он, конечно, не белый и не черный, но заметный, как настоящий лебедь. Комплекс должен был стать первым звеном в цепочке застройки у Химкинского водохранилища. Его проектировали как образец нового типа городской среды. Здесь хотели воплотить идею самодостаточного микрорайона, где все необходимое располагается под рукой. И поэтому в стилобате предусмотрели не только вестибюль и бюро заказов, но и детский сад, прачечную, химчистку, медицинский кабинет, библиотеку и даже конференц-зал. И хотя сегодня такой набор помещений едва ли кого-то удивит, для своего времени это была настоящая революция в представлении о комфорте. Эксплуатируемая кровля стилобата задумывалась как общественное пространство для отдыха и спорта. И этот прием отсылает нас к идеям раннего модернизма и подчеркивает стремление архитекторов стереть границу между личным и коллективным, между домом и городом, а заодно напомнить о традиции общественных террас, которые в 20-30-е годы 20 века развивали архитекторы авангарда. Например, Моисей Гинзбург в знаменитом доме Наркомфина. Если наблюдать ЖК «Лебедь» из проезжающего автомобиля, можно заметить, как башни то сливаются в единый монолит, то распадаются на отдельные объемы разной ширины. И эта игра форм во многом обязана тому, что каждая из высоток развернута к воде широкой стороной, словно приглашая жителей любоваться заливом. При этом эффект парения, который придают домам колонны опоры, не только визуально облегчает массивную конструкцию, но и решает практическую задачу – оставляет свободный проход к берегу. Прием с ножками здесь не декоративная прихоть, а осмотр.

0: просторными кухнями и лоджиями, встроенными шкафами. Комплекс быстро приобрел репутацию престижного места, где значительную долю жильцов составляли представители номенклатуры, академики и деятели культуры. «Лебедь» должен был дать начало целой серии подобных комплексов, однако высокая стоимость строительства и соображения экономической целесообразности заставили власти отказаться от дальнейших шагов, и в итоге уникальный ансамбль остался единственным в своем роде, пусть на французской выставке, и получил гран-при.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Джордж Майкл в нашем эфире. Доброе утро. В Москве 10 часов 52 минуты. И самое время напомнить, что теперь слушать «Радио 7» стало еще удобнее. Появилось новое официальное приложение станции «Радио Хаб». Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром «Радио 7». Попробуйте обязательно.
1: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат.

0: конец сцены. И теплым, как голос Мика Хакнула. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве пасмурно, в эти минуты за окном 19 градусов тепла, днем до плюс 23, воздух прогреется, в течение дня сегодня обещают небольшой дождь, вечером в городе 18, предстоящей ночью плюс 14. В столице 11 утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Владимир Путин подписал закон о поправках в налоговый кодекс, направленный на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он ориентирован на сохранение достаточного объема бензина и дизеля для внутренних потребителей, а также на создание дополнительных условий для устойчивой работы крупных отечественных НПЗ. Сроки их модернизации продлены до конца этого года. Кроме того, закон разрешает производить высокооктановый бензин путем смешения прямогонного топлива с другими компонентами. В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Сейчас региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят

0: Квасы практически не содержат углеводов. При этом подчеркивается, что окрошка при любой основе остается полезным блюдом благодаря содержащимся в ней продуктам. Укроп, зелень и огурцы богаты витаминами и ценными микроэлементами, а яйца и мясо являются отличными источниками белка. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Большое спасибо Диане за новости. Сегодня 5 июля, воскресенье. Добро пожаловать в выходные на Радио 7. Продолжаем ставить любимые песни. И возьмутся за них скоро уже Риана, Аэросмит и прямо сейчас Энрике Иглесиас. Доброе утро.

Pet Shop Boys только что. И если вы вдруг пропустили, РЖД, оказывается, запустили бюджетный проезд в Авроре между Петербургом и Москвой. Стоимость билетов начинается от 997 рублей. Предложение рассчитано на тех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Из Петербурга поезд будет отправляться с Московского вокзала по пятницам и воскресеньям в 10:20. Из Москвы с Ленинградского вокзала по понедельникам и субботам в 00:52. Пассажирам доступны вагоны с местами для сидения, стандартный и улучшенной компоновки и СВ. В общем, берем на заметку. Скоро поставим Роберта Майлза. Сначала на радио 7 Тори Эймос. Доброе утро.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Однажды на выступлении Simply Red произошел курьезный случай. Позже он стал культовой байкой манчестерской музыкальной сцены. Шон Райдер, фронтмен отвязной панк-группы Happy Mondays, знатно отпраздновал предстоящее выступление. Потеряв ориентацию во времени и пространстве, Райдер выскочил на сцену, начал активно подпевать и столкнулся нос к носу с онемевшим от такой наглости Миком Хакном.

Недавно Мадонна говорила, что когда она публикует что-то с детьми, они дают ей на это разрешение. Часто они присылают фотографии, говорят, пожалуйста, не выкладывай это. И она этого не делает. У них закрытые аккаунты, и Мадонна это уважает. При этом она не разрешала Дэвиду, своему сыну, иметь свой телефон, когда ему было 13. И вот тут, конечно, спорный момент. С одной стороны, здорово, если он мог в своем возрасте и без телефона существовать, но будто бы уже вот в наше время, в 13, должно быть тяжеловато без гаджета. Но это их дело, конечно же. Сэм Смит и Дайр Стрейтс у нас через несколько минут появятся. Вы слушаете Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+».
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом.

0: Galaxy. Оформите премиальную карту «Мир Supreme» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве сегодня пасмурно. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня возможен небольшой дождь. Вечером в городе 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В столице полдень. О событиях в стране и мире прямо сейчас расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. Материнский капитал в следующем году может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. За второго выплата достигнет почти 1 013 000 рублей, при условии, что средства за первого не получались. Если семья воспользовалась данным правом, то доплата за второго ребенка составит примерно 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госдуме. По словам депутатов, сейчас назвать точную сумму выплат невозможно, однако можно сделать предварительный расчет. Ну а ранее в Госдуме призвали преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки. Россиянам напомнили, в какой срок нужно менять паспорт. Граждане, которым исполнилось 20 или 45 лет, обязаны в течение 90 дней представить необходимые документы и снимки для получения или обновления паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения паспорта на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы МВД. Москвичей всю предстоящую неделю ожидают огуречные дожди. Так в старину называли затяжные прохладные дожди в середине лета. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, виной всему североатлантический циклон «Долгожитель». Гигантская атмосферная воронка, охватившая пространство от тундры Кольского полуострова до Западного Кавказа, на неопределенное время сломает лето. Практически ежедневно небо будет затянуто облаками, будут идти дожди, температура окажется на несколько градусов ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в Москве выпадет до 80% месячной нормы осадков. Температура днем будет от 18 до 23 градусов тепла.
2: И огуречные дожди, имейте в виду.
4: Женщины ищут работу в среднем на 30 дней дольше, чем мужчины. По данным Росстата, это почти полгода против 5 месяцев. Всего в мае 23% безработных искали работу при помощи службы занятости. При этом почти 65% обращались за помощью в этом к друзьям, родственникам или знакомым. Ранее сообщалось, что самыми востребованными сотрудниками в России оказались люди от 40 до 45 лет. Карьерные эксперты называют эту группу населения наиболее производительной.
2: Ну хорошо, что ищут, да?
4: Ты про женщин?
2: Про женщин, да.
4: Умнички.
2: Да.
4: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Будян. Всем отличного дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Будяном.
2: Большое спасибо Диане за новости. Радио 7, эфир выходного дня. Добро пожаловать. Приятная музыка для ваших летних выходных. Прямо по курсу у нас Крис Ри, Дуа Липа, а еще Элтон Джон.

All Saints в воскресном эфире Радио 7. Если вы вдруг не знали или пропустили, спешу сообщить, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Все потому, что появилось новое официальное приложение станции Radio Hub. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. Обязательно попробуйте.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Мик Хакнелл написал «Holding Back the Years», когда ему было всего 17. Он сочинил ее в своей подростковой спальне задолго до всемирной славы. В песне отразилась личная боль. Мать бросила Мика в 3 года, и его в одиночку растил отец. Вся тоска и боль брошенного ребенка нашли отражение в этом тексте. В 1982 году Хакнелл впервые записал композицию со своей панк-группой The Frantic Elevators. Позже, уже после распада коллектива и создания Simply Red, он добавил знаменитый припев «I'll keep holding on» — «Я все еще держусь» и воплотил песню в новом виде. В итоге она возглавила американский чарт Billboard, принесла группе номинацию на Грэмми и до сих пор звучит в радиоэфирах по всему миру. Радио 7. Weekend Simply Red. We'll be right back.

0: Рубрика «Говорим правильно» предлагает вам пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали? Кулинария или кулинария? Правильно, кулинария. Во всех тонкостях русского языка разбираемся с главным редактором интернет-портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым в развлекательной и познавательной рубрике «Говорим правильно». По будням только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, работы, проектная репарация на сайте наш.рф. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на левел.ру.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ГОСУ Сгинева, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-00-263.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Ночь пройдет, пройдет, а ранена снег.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
0: Радио.

0: Guns and Roses только что. А тем временем пишут, что Арнольд Шварценеггер примерил роль ведущего свадебной церемонии. Актер провел бракосочетание режиссера Брэда Пейтона в Будапеште, где сейчас проходят съемки нового комедийного боевика «The Kellys». Последние несколько недель Шварценеггер живет в Будапеште. Местные жители не раз встречали его на улицах города. Актер катался на велосипеде и посещал тренажерные залы. И хочется добавить, что помимо этого он уже ведет свадьбы, корпоративы, диджеет, недорого. Обращайтесь и все такое. К музыке скоро вернемся, а прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Некоторые вполне настоящие пейзажи выглядят так, что в их реальность можешь поверить только когда видишь их собственными глазами. Например, городки и крепости на маленьких островках, которые выглядят словно картинки к сказке про царя Гвидона и остров Буян. Среди таких, например, французский замок-монастырь Сен-Мишель, хорватский Дубровник, наш остров Град Свияжск под Казанью. Есть такой чудо-остров и в Черногории. Свети Стефан, неподалеку от Будвы, окруженный бухтами с необыкновенной розово-красной галькой. Место заслуженно считается самым живописным не только в Черногории, но и на всей Адриатике. Когда-то на острове стояла старинная рыбацкая деревушка.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
8: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
9: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве сегодня пасмурно. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. На протяжении дня возможен небольшой дождь. Вечером в городе 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: Столица 13 часов.

Посвящается всем нашим прекрасным слушательницам. Дамы, вы очаровательные, а летом особенно. Мужчины, не забывайте делать комплименты вашим женщинам. Не могу же я за вас отдуваться. А вообще, когда человек слышит искренние слова поддержки, мозг запускает реакции, связанные с чувством удовольствия, безопасности и принадлежности к группе. В этом участвует дофамин, окситоцин и серотонин. В общем, это также полезно для здоровья, как минимум. Дальше Брайан Ферри у нас появится, а еще Селин Дион.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Помимо музыкальных триумфов, Мик Хакнелл долгие годы удерживал статус одного из самых завидных и ветреных холостяков Британии. Пресса без устали говорила о его бурных романах с первыми красавицами планеты. Среди покоренных обаянием Хакнелла были супермодели Елена Кристенсен и Наоми Кэмпбелл, а также актриса Кэтрин Зета-Джонс. Самого певца часто спрашивали, как парню с весьма нестандартной внешностью удается пленить так много женских сердец. Мик неизменно отвечал, что его главным секретом всегда была уверенность в себе и, конечно же, магия песен. Впрочем, бурные годы остались позади. Музыкант остепенился, женился на своей давней любви и превратился

0: бренд Simply Red. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+. Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Вот этот удар в гонг сегодня означает финал моей эфирной смены. Меня зовут Евгений Вудян. Большое спасибо вам за компанию. До встречи в следующие выходные. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни и лучшие мировые артисты 24/7. А я желаю вам приятного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Известна фраза «У самурая нет цели, есть только путь». Вот уже несколько десятков лет на северо-западе столицы у нас с вами есть пространство, которое постоянно реставрировалось. Сейчас процессы завершены, и сюда имеет смысл прийти посмотреть. 5 веков истории не уместить в 3 минуты, поэтому поговорим об эмоциях. Шаги неспешно отдаются в тишине старинных аллей, а воздух будто хранит отголоски минувших столетий. Такая атмосфера в Покровском Стрешнево, чья история, словно многослойный гобелен, сплетена из судеб знатных родов, архитектурных перемен и бережной работы реставраторов. Когда-то эти земли принадлежали роду Стрешневых, и уже в 17 веке здесь появилась усадебная застройка,

0: которая развивалась от скромного поместья к представительной резиденции и отражала рост влияния семьи и перемены в художественных вкусах эпохи. Позднее, когда владения перешли к другим владельцам, ансамбль продолжил меняться, обрастая новыми флигелями, парковыми павильонами и продуманными видовыми точками, рассчитанными на то, чтобы гость, прогуливаясь по дорожкам, всякий раз открывал для себя неожиданный ракурс на главный дом или на тихий пруд. Затем здесь появились первые дачи. Тут бывали и Николай Карамзин, и Лев Толстой. В 18-19 веках усадьба переживала расцвет. Здесь сформировался тот самый пейзажный парк, который мы отчасти можем угадать и сегодня, хотя время и не пощадило его первоначальной планировки. Регулярные аллеи уступали место более свободной композиции, а мостики, беседки и гроты становились не просто украшениями, но и смысловыми акцентами, приглашавшими к созерцанию и неторопливым беседам. Главный дом, неоднократно перестраивавшийся, вобрал в себя черты разных стилей, и именно эта многослойность сделала его особенно интересным для реставраторов, которым приходилось буквально по кирпичику распутывать наслоение эпох, чтобы отделить позднее напластование от подлинных деталей, определявших облик усадьбы в ее золотой век. Реставрационные работы последних лет, которые разворачивались на глазах у посетителей, позволили увидеть, как бережно и в то же время решительно мастера возвращают ансамблю утраченную цельность. Расчищены руинированные фрагменты, укреплены фундаменты, воссозданы утраченные декоративные элементы, причем делалось это все с опорой на архивные чертежи, фотографии и натурные исследования, чтобы ни одна деталь не появилась из воздуха, а имела документальное обоснование. При этом реставраторы, конечно, столкнулись с непростой задачей – сохранить следы времени, ведь патина веков и легкие неровности кладки тоже являются частью исторической правды, и слишком стерильный результат мог бы лишить памятник его подлинности. Парк, который веками служил естественным обрамлением усадьбы, тоже стал объектом пристального внимания. Специалисты восстановили исторические трассы аллей, расчистили заросшие участки, возвратили к жизни старые посадки и бережно ввели новые, подбирая породы, которые соответствуют историческому ассортименту и климатическим условиям места. При этом постарались не нарушить сложившуюся экосистему, ведь старинные дубы и липы – это не только часть пейзажа, но и живые свидетели прошлого, которые своими кронами словно продолжают ту линию преемственности, связывающую нас с владельцами и гостями усадьбы прежних столетий.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы, ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее.
5: 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Столица пасмурна. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. На протяжении дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в Москве 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В 2010 году, отпраздновав 25-летний юбилей, Simply Red отыграли грандиозный прощальный тур и объявили о распуске проекта. Мик Хакнелл честно пытался уйти на покой, занимался семьей и пробовал силы в сольном творчестве. Но, видимо, настолько сросся с проектом, что без него долго существовать не смог. Спустя 5 лет тишины музыкант осознал, что старые песни все еще нужны миллионам людей. А Simply Red — это дело всей его жизни, которое нельзя просто так перечеркнуть. Коллектив триумфально вернулся на сцену с новым материалом, а совсем недавно Simply Red с размахом отметили свое 40-летие, отправившись в тур по всему миру. Бессменный лидер и единственный оригинальный участник коллектива Мик Хакнелл, которому на данный момент 66 лет, продолжает выступать, собирая полные залы по всему миру. Радио 7. Weekend Simply Red.

0: бренд Simply Red. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, проект репарации на сайте наш.ру. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на левел.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос утренний вала. Владимирская область, село Чайково. Украин 12-233-00-263.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
6: Радио 7.
8: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем, кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года.

0: года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столица пасмурна. Средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. На протяжении дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в Москве 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 15 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Stars – одна из самых красивых и успешных песен Simply Red. После оглушительного успеха в середине 80-х группа Мика Хакнелла переживала небольшой спад, и именно альбом Stars с одноименной заглавной песней стал триумфальным возвращением. Многие поклонники и критики до сих пор считают этот альбом вершиной творчества проекта. Чтобы продвинуть песню, менеджеры Simply Red даже официально назвали несколько небесных

небесных тел в честь программных директоров радиостанций. Согласитесь, гораздо приятнее ставить песню «Stars» в эфир, зная, что где-то там, в космосе, есть звезда с вашим именем. И усилия себя оправдали. 2 года подряд пластинка была самым продаваемым альбомом во всей Великобритании, оставив позади даже таких тяжеловесов, как Майкл Джексон, U2 и Dire Straits. Радио 7. We can't simply read.

Уикенд Simply Red. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной

0: Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+. Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем, кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите. Смотрите лучшее.
7: 12+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. She's crazy like a fool.

0: 7. О погоде.
1: Столица пасмурна, средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. На протяжении дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в Москве 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра в понедельник также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. В основе композиции Sunrise лежит сэмплированный хит Дэрила Холла и Джона Оутса I Can Get For That.

Когда продюсер Энди Райт услышал, как кто-то из команды играет музыкальный отрывок этой композиции, он понял — нужно совместить его с новым материалом Мика Хакнелла. Ключ и темп совпали почти идеально. И на припеве все зазвучало так, будто эти две песни всегда были одним целым. «Sunrise» стала синглом с альбома «Home», первого релиза на собственном лейбле Мика. Она добралась до 7-го места в Великобритании, возглавила американский танцевальный чарт и помогла альбому разойтись тиражом более 3 миллионов копий по всему миру. Радио 7. Weekend Simply Red.

0: Simply Red. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише.

0: всех кассах города. 6+. Это
1: Level. Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Level Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ. Проект на репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на level.ru/нет.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Гоусутрасгидьевала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лучшие места для дайвинга в России находятся вовсе не в южных морях, как можно было бы подумать, а в восточных. У берегов Приморья и Сахалина встречаются теплые и холодные течения. И это создает совершенно уникальный подводный мир. Особенно впечатляет он у острова Манерон. Этот вулканический островок в Татарском проливе в 40 километрах к юго-западу от Сахалина долго был закрытой приграничной территорией, но несколько лет назад получил статус первого в России морского парка и открылся для туристов. Несмотря на скромные размеры, Манерон очень интересен. Здесь много причудливых лавовых образований, стопчатых скал, пещер и древних святилищ. На холмах видны ступенчатые террасы, где когда-то выращивали рис. Пляжи, усыпанные яшмой и агатами. На Манероне гнездится множество птиц. На прибрежных скалах устраивают лежбища нерпы и сивучи. Но главные чудеса ждут под водой. Подводный мир у потухшего вулкана невероятно разнообразен. Прозрачное море просматривается здесь на 40 метров, а местные тюлени, которые выросли в заповеднике, совершенно не боятся людей и подплывают на расстояние вытянутой руки. Сезон на Манероне открывается в середине июня и продолжается до сентября. Раньше попасть на остров можно было или забронировав размещение в небольшом местном гостевом комплексе, или приехав с дневной экскурсией на маленьком катере. Такие туры часто отменяются из-за капризов погоды. Но с этого июля к Сахалину запустили круизы на больших теплоходах, которые штормов не боятся. Путешествие занимает 2 дня с ночевкой на борту. К круизу можно добавить пешие экскурсии, дайвинг, снорклинг, каяки или сап-прогулку среди тюленей. Пожалуй, трудно найти способ сделать летний уикенд более незабываемым.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не поеду на дачу. Скучно, и интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Андулин. Кровля на все руки.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Столица пасмурна, средняя температура в городе плюс 20, плюс 22. На протяжении дня сегодня возможен небольшой дождь. Вечером в Москве 18, предстоящей ночью плюс 14. Завтра в понедельник также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Мик Хакнелл, как и остальные музыканты, перебрали много названий, пока не решили остановиться на лаконичном «Red». Имя было дано в честь цвета шевелюры певца и его любви к красным дьяволам – футбольному клубу «Манчестер Юнайтед». А прогремевшая на весь мир Simply Red, согласно популярной легенде, вообще появилась по недоразумению. Во время одного из первых выступлений музыканта попросили сказать название для анонса. Из-за оглушительного шума менеджер клуба не расслышал, как Хакнелл прокричал «Red» и переспросил. Мик раздраженно повторил «Just Red», «Просто Red». Администратор снова не разобрал слов, и тогда уставший Хакнелл выкрикнул «Simply Red». Обычное. Red, просто красный. В итоге молодой коллектив представили как Simply Red, и именно это название закрепилось за ними на долгие годы.
1: Радио 7. Weekend Simply Red.

0: Simply Red. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКРН
2: 13-233-50-263. Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва».

0: Москва от заката до рассвета. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Приглашаю вас в свою любимую рубрику «Пресса 100 лет назад». В выпуске 148 от 1 июля 1926 года в газете «Вечерняя Москва» читаем заметку «Что случилось за день». Первое. Налет на квартиру. Вчера в 2 часа ночи в квартире 25, дом 6, по Печатникову переулку, занимаемую Псю Чи Джи Куй, вошли три неизвестных китайца, вооруженных револьверами. Скомандовав бывшим в квартире 10 китайцам руки вверх, они загнали их в одну комнату и, забрав кожевенный товар на большую сумму и 235 рублей деньгами, скрылись. Дом по Печатникову переулку сохранился. Сегодня в нем только 16 квартир, а когда-то он был разделен на дополнительные. Это дом 1893 года постройки, добротный и регулярный доходник второй от Трубной улицы, напротив особняка с кариатидами, который снимался в фильме «12 стульев». Второе. Чья машинка? В мастерскую пишущих машин «Мунихис» по Большой Лубянке 20 неизвестный принес пишущую машинку системы «Ремингтон» номер 73756. Когда неизвестному предложили представить на машинку удостоверение Мура, он скрылся, оставив машинку. Вот с этим адресом все иначе. Сейчас здесь одно из подразделений ФСБ России, которое размещено в доме, еще в 1980-е получившем народное название «Атомоход» за характерную брутальную форму. Но у самого этого портала давняя история. В 17 веке здесь были владения князей Рамадановских, в 18-м – Голицыных. Позже участок перешел к купцам, например, к семье Беляевых. А в 1920-х годах в одном из зданий на этом участке располагалась редакция журнала «Медицинский работник». Именно здесь, в 1925-26 годах, впервые опубликовали цикл Михаила Булгакова «Записки юного врача». Третье. Выпал из окна. Сегодня в 4 часа утра в доме номер 7 по Успенскому переулку на Малой Дмитровке упал из окна третьего этажа в сад, находившийся в сильном опьянении, Селиверстов, 55 лет. Прежде чем его заметили, он пролежал в саду более часа. Со сломанным позвоночником Селиверстов доставлен в институт Склифосовского. По этому адресу в Успенском переулке стоит милый особняк. В нем только два этажа, а окна со двора выходят на сад Эрмитаж. Здание возвели в 1873 году по проекту архитектора Михаила Илларионовича Никифорова. Заказчиком выступил Павел Петрович Шимуник, промышленник, учредитель торгового дома. После революции он уехал во Францию. Но, может, просто поменялась нумерация? Или в газете ошиблись? Ну и еще два случая без моих комментариев. В них прекрасно все. И случилось это в один день. Ограбили кондукторшу. Вчера около часа ночи между Покровской заставой и Третьей Рогожской в прицепной вагон трамвая номер 15 вскочили два неизвестных, вооруженных револьверами, и отобрали у кондукторши Семенцовой сумку с 22 рублями. Приказав ей лечь под лавку, неизвестные скрылись. Крупное мошенничество. Вчера у гражданина Никитина, торговца мешками в Гавриковом переулке, неизвестным лицом, назвавшимся уполномоченным Краснокутского союза потребителей Петровым, путем мошенничества получено 9500 рублей.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнелла. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Идея создания группы посетила Мика Хакнелла на легендарном концерте Sex Pistols в Манчестере. После выступления британских панков, которое состоялось 4 июня 1976 года, почти каждый из немногочисленных посетителей собрал свой коллектив. Той ночью в зале, помимо Хакнелла, находились будущие гитарист и басист группы Joy Division, основатель The Fall Марк Эдвард Смит и вокалист The Smiths Стивен Патрик Морриси. 16-летний Мик решил играть панк-рок и сколотил банду под названием The Frantic Elevators — «Безумные лифты». Правда, успеха они не добились и распались в 1984-м. Примерно тогда же Мик понял, что его роскошный глубокий тембр создан не для панк-рока, а для породистого соула. Радио 7. Weekend Simply Red.

0: Band Simply Red. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ССР-ВД». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на Левел.ру.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: эти «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем, кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Красный. Просто красный. Красный бывает разным. Алым, как рассвет над Лондоном. Темным, как бархат сцены. И теплым, как голос Мика Хакнула. Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Сегодня все оттенки красного в музыке и самые интересные факты о группе. Только на Радио 7. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Simply Red. Мик Хакнелл дружит с одним из самых известных футбольных тренеров в истории, сэром Алексом Фергюсоном. А началось все в 1987 году. После концерта на стадионе Хакнелл пригласил тренера с женой за кулисы. Разговор перешел к делам Манчестер Юнайтед, и эта общая страсть быстро расположила мужчин друг к другу. Мик стал частым гостем в VIP-ложе стадиона Олд Траффорд, а Фергюсон нередко заглядывал за кулисы после концерта в Simply Red. Не обходилось и без забавных моментов, связанных с суперзвездным статусом обоих. Фергюсон вспоминал, как однажды они пришли в ресторан перед матчем Лиги чемпионов, а через 15 минут туда зашла вся команда Баварии и выстроилась в очередь за автографом вокалиста Simply Red. А легендарного тренера никто даже не заметил. Несмотря на это, дружба длится уже больше 35 лет, и оба не раз отмечали, насколько важна для них эта связь. Радио 7. Weekend Simply Red.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем, кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью плюс 14. Завтра в понедельник также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на Радио 7.
1: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем. Кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: Устали листать? Еда стынет, а вы все еще в поиске? Для этого есть мы. Ваш путеводитель по онлайн-кинотеатрам от 7 дней. Все новинки в нашем ежемесячном журнале. Самая полная программа онлайн-премьер на все лето. Лучшие сериалы, от которых невозможно оторваться, как от вашей любимой еды. Выбирайте то, что стоит вашего времени. Не ищите, смотрите лучшее. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем. Кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: утро. Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем, кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 17, плюс 19. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью плюс 14. Завтра, в понедельник, также синоптики обещают дожди в течение дня. Днем 22 градуса тепла, утром плюс 17.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, всех приветствуем и новую рабочую неделю начинаем с такой темы.
2: Завтра Всемирный день поцелуя. Так что мы будем вспоминать ваш первый поцелуй.
1: Ну и, разумеется, будем слушать лучшую и любимую музыку. Обязательно поиграем, кстати, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». И также для вас гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.